what you can have.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник априкосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 17. Пасмурно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, с порывами до 10. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Брянские 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская «Динамо» на выезде одержала победу над Тюменью со счетом 2-0. Гости сразу повели в счете после пенальти, который на 19-й минуте успешно реализовал защитник брянцев Денис Осокин. У хозяев был шанс сравнять счет уже в первом тайме, однако вратарь сине-белых Тимур Акмурзин отбил 11-метровый удар. В самом начале второй половины матча полузащитник Лев Алиму упрочил преимущество брянского «Динамо». Таким образом, после 13 игр команда Андрея Кончельскиса заняла в турнирной таблице второе место, имея в активе 23 очка. Следующий матч брянский «Динамо» проведут дома. Игра состоится 20 мая. Нашими соперниками станут гости из Краснодара, футбольный клуб «Кубань». Команда Брянской области приняла участие во всероссийских играх сильных. В Курске проходят первые всероссийские комплексные соревнования. В масштабном турнире состязались около 350 атлетов из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской, Белгородской областей, Крыма, Курской области и Севастополя. Вместе с юношами и девушками до 17 лет за командой выступают и взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители определяют по 6 видам спорта: бокс, легкая атлетика, вольная борьба, самбо, дзюдо и практическая стрельба. Брянские спортсмены приняли участие во втором отборочном этапе 13-й летней спартакиады учащихся в России по легкой атлетике. В весовой категории до 49 килограммов Арина Верещатина с суммой двоеборья 124 килограмма получила бронзовую медаль. Также бронзу взяла и Ирина Жирова в весовой категории до 64 килограммов с суммой двоеборья 142 килограмма. В Брянске прошел чемпионат Центрального федерального округа по спортивной борьбе. В соревнованиях приняли участие воспитанники Брянской спортивной школы

0: Олимпийского резерва.
1: Александр Винокуров по итогам состязания взошел на третью ступень пьедестала, завоевал бронзовую награду. Его соратник по команде Данила Гришин стал пятым. В Брянске состоялись межрегиональные соревнования по биатлону. В них приняли участие 60 спортсменов из Брянска, Суземки, Орла, Смоленска, Калуги, Кирова и Козельска. Турнир подарил зрителям и участникам яркие захватывающие игры. Организаторы поблагодарили всех спортсменов за участие и теплую дружескую атмосферу, царившую в зале. Брянские ветераны специальной военной операции поборются за Кубок России по 3D-стрельбе из лука. На одной площадке в Новосибирске пройдет финал Кубка России «Стрельба из лука», дисциплина 3D и чемпионат России. Состязаться будут порядка 180 участников из 26 российских регионов. По итогам будут определены сильнейшие стрелки, которые продолжат бороться за Кубок России. Брянские ветераны спецоперации с большой радостью приняли приглашение и отправились в Новосибирск для того, чтобы показать свои навыки и умения. Брянский путешественник отправился во Владивосток на велосипеде. Андрей Козлов, известный велопутешественник из Жуковки, каждый год отправляется в дальние странствия на велосипеде, внимание, жуковского производства. В прошлом году он доехал до Памира. Ранее добрался до монгольской границы, побывал на Кольском полуострове, посетил другие интересные места нашей страны. На этот раз путь Андрея Козлова лежит во Владивосток. За 2 недели пути он уже добрался до Чуваши. О своих впечатлениях Андрей ежедневно рассказывает в своем блоге ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы и занимайтесь спортом. Александр Карпов, до встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 17. Пасмурно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, с порывами до 10. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь счастье

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 17. Пасмурно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, с порывами до 10. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: И 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выборы губернатора Брянской области состоятся в сентябре нынешнего года. После их проведения и инаугурации избранный глава региона сформирует новый состав правительства. До этого момента текущий кабинет будет работать в прежнем режиме, но уже в статусе временно исполняющего обязанности. Кадровые перестановки коснутся всех министерств и ведомств региона. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической военной обстановке. В связи с этим будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, оправдать доверие жителей Брянской области. На Брянщине продолжается комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре дорожники приступили к укладке асфальта на улице Литейной. Отмечается, основные работы ведутся в вечернее и ночное время. Такое решение было принято с целью исключения дополнительных неудобств для водителей, а также отсутствия пробок в часы пик. Днем движение осуществляется в обычном режиме. Полностью завершить ремонт планируют в установленные контрактом сроки. По окончании работ улица Литейная станет более ровной и безопасной для автомобилистов. Все технологические операции выполняются с соблюдением нормы и под контролем профильного ведомства. Напомню, в этом году в Брянске запланировано капитально отремонтировать 38 автомагистралей, из них 11 объектов, переходящие с прошлого года, 27 новых. Кроме того, в нынешнем году запланирован ремонт и строительство 77 дорожных объектов, в том числе одного моста. На эти цели в Брянской области предусмотрено финансирование в размере 5,5 миллиардов рублей. Активное обсуждение в Европе возможных переговоров с Россией является большим сдвигом. В Кремле отмечают, Владимир Путин для европейцев близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка. Москва выражает надежду, что среди политиков стран Старого Света все-таки возобладает практичный подход. Как неоднократно подчеркивал глава российского государства, Москва будет готова к этому. Напомню, ранее Владимир Путин выразил мнение, европейские политики специально нагнетают истерию и сознательно вбивают людям в головы страх перед якобы неизбежным военным столкновением с Российской Федерацией. Президент подчеркнул, подобные действия продиктованы не

интересами населения, а личными или групповыми политическими амбициями. Владимир Путин указал, европейские политические деятели забывают о своей ответственности, руководствуясь сиюминутными выгодами. Снижение спроса на продукцию и услуги стало главным ограничением для бизнеса в первом квартале нынешнего года, следует из мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей. Также в число главных затруднений для бизнеса вошли недоступность заемных финансовых ресурсов и недостаток оборотных средств. О них заявили порядка четверти опрошенных представителей делового сообщества. Падение спроса сейчас вышло на первый план и усугубляется тем, что сокращается государственный заказ, закупки компаний с госучастием, монополии частного бизнеса. Доля тех, кто планирует сокращать расходы, снизится. Из-за того, что бизнес уже исчерпал все возможности это сделать и максимально ужался уже в конце прошлого года. Отмечается, на этом фоне предприниматели стали чаще принимать решения о сокращении персонала, а в дальнейшем о закрытии. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 25. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Би-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Би-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 26. Пасмурно, ветер восточный 4 метра в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18.45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил расположение добровольческой бригады «Барс Брянск», которая занимается обеспечением безопасности региона. Во время визита руководитель области ознакомился с работой учебного полигона и командного пункта управления. Он также посмотрел, как действуют мобильные огневые группы. Напомню, проходить обучение здесь могут не только наши бойцы, но и защитники со всей страны. Одно из самых главных направлений – это работа с наземным робототехническим комплексом «Курьер». Отмечается, специализированное оборудование уже есть в брянском отряде. Оно работает на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, в образовательном кластере будут развиваться и другие востребованные направления. Радиоэлектронная борьба, беспилотная летательная авиация, медицина и тактика. Егор Ковальчук поблагодарил военнослужащих за профессиональное исполнение обязанностей и вклад в защиту жителей Брянской области. Агропромышленный комплекс Брянской области занял тренд уверенного развития. Этого удалось достичь благодаря стабильным инвестициям. По итогам ушедшего сезона они превысили 2,5 миллиарда рублей. В числе значимых проектов – строительство и запуск второй очереди тепличного комплекса «Журиничи». Помимо этого, проекты агрохолдинга «Мираторг» по переработке мясной продукции и картофеля мощностью до 120 тысяч тонн готовой продукции в год. Весенние полевые работы в нынешнем сезоне получили поддержку в размере 10,5 миллиардов рублей. Важно, что все они вовремя возвращаются, просроченные задолженности нет. Брянские сельхозтоваропроизводители сегодня имеют четкую стратегию деятельности, нацеленную на результат. Добавлю, в очередном наборе школы фермера прошли обучение участники специальной военной операции и члены их семей, благодаря чему в исполнении поручения президента Владимира Путина защитники Родины могут получить новую профессию и открыть собственное дело в агропромышленном комплексе. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия не напрашивается на переговоры с Европой, но готова к ним. В российском внешнеполитическом ведомстве указывают на то, что европейцы ни по каким меркам не могут считаться образцом договороспособности, поскольку именно европейские страны были гарантами в феврале 2014 года, когда в итоге в нарушении договоренностей состоялся госпереворот, а также в феврале 2015 года, когда были подписаны Минские договоренности и полностью провалили эту роль. Как неоднократно отвечала Москва, Европа всеми силами старается сохранить киевский режим, так как он ей необходим для подготовки новой агрессии против Российской Федерации. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европа начинает стремиться к улучшению отношений с Россией, поскольку сожалеют о разрыве, который произошел из-за ошибочного прогноза Европейского Союза, что экономические санкции приведут к быстрому краху Российской Федерации. Объем запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет в России порядка 8 месяцев. Как сообщили в Минздраве, почти 70% всех упаковок лекарственных средств

выпускаются отечественными производствами. Свыше 85% жизненно важных препаратов и соответствующего перечня тоже делают внутри страны. Причем значительная их часть производится по полному циклу – от фармсубстанции до готовой упаковки. Это снижает зависимость от импорта. Власти делают ставку на дальнейшее углубление локализации, в первую очередь в сегментах высокотехнологичных и инновационных лекарств. Одновременно предстоит нарастить долю собственных разработок, а не только производства уже известных препаратов. Доля лекарств отечественного производства на российском фармрынке в настоящее время достигла 69%. Иными словами, почти 7 из 10 купленных упаковок были выпущены в России. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 25. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 26. Пасмурно, ветер восточный 4 метра в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». УБРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
10: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
12: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: сюрпризов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выборы губернатора Брянской области состоятся в сентябре нынешнего года. После их проведения и инаугурации избранный глава региона сформирует новый состав правительства. До этого момента текущий кабинет будет работать в прежнем режиме, но уже в статусе временно исполняющего обязанности. Кадровые перестановки коснутся всех министерств и ведомств региона. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической военной обстановке. В связи с этим будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и прежде всего оправдать доверие жителей Брянской области. На Брянщине продолжается комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре дорожники приступили к укладке асфальта на улице Литейной. Отмечается, основные работы ведутся в вечернее и ночное время. Такое решение было принято с целью исключения дополнительных неудобств для водителей, а также отсутствия пробок в часы пик. Днем движение осуществляется в обычном режиме. Полностью завершить ремонт планируют в установленные контрактом сроки. По окончании работ улица Литейная станет более ровной и безопасной для автомобилистов. Все технологические операции выполняются соблюдением нормы и под контролем профильного ведомства. Напомню, в этом году в Брянске запланировано капитально отремонтировать 38 автомагистралей, из них 11 объектов, переходящие с прошлого года, 27 новых. Кроме того, в нынешнем году запланирован ремонт и строительство 77 дорожных объектов, в том числе одного моста. На эти цели в Брянской области предусмотрено финансирование в размере 5,5 миллиардов рублей. Активное обсуждение в Европе возможных переговоров с Россией является большим сдвигом. В Кремле отмечают, Владимир Путин для европейцев близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка. Москва выражает надежду, что среди политиков стран Старого Света все-таки возобладает практичный подход. Как неоднократно подчеркивал глава российского государства, Москва будет готова к этому. Напомню, ранее Владимир Путин выразил мнение, европейские политики специально нагнетают истерию и сознательно вбивают людям в головы страх перед якобы неизбежным военным столкновением с Российской Федерацией. Президент подчеркнул, подобные действия продиктованы не интересами населения, а личными или групповыми политическими амбициями. Владимир Путин указал, европейские политические деятели забывают о своей ответственности, руководствуясь сиюминутными выгодами. Снижение спроса на продукцию и услуги стало главным ограничением для бизнеса в первом квартале нынешнего года, следует из мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей. Также в число главных затруднений для бизнеса вошли недоступность заемных финансовых ресурсов и недостаток оборотных средств. О них заявили порядка четверти опрошенных представителей делового сообщества. Падение спроса сейчас вышло на первый план и усугубляется тем, что сокращается государственный заказ, закупки компаний с госучастием, монополии частного бизнеса. Доля тех, кто планирует сокращать расходы, снизилась из-за того, что бизнес уже исчерпал все возможности это сделать и максимально ужался уже в конце прошлого года. Отмечается, на этом фоне предприниматели стали чаще принимать решения о сокращении персонала, а в дальнейшем о закрытии. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 25. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
2: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
7: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.
2: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 26. Пасмурно, ветер восточный 4 метра в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: Ну, а ты?
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет, я...

0: Это страсть. Это рок.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

песню, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как в той нашей встрече на острие иглы. Где нам было горько,

девчонка, я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика – в тупе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреть его до нужной температуры. А кондиционер? Да кто его вообще зимой включает? Когда мороз-то. Летом же вообще все наоборот. Жара, и первое, кто начинает задыхаться, разумеется, это система охлаждения. А еще половина весенних жалоб – это про ходовую. Зимой подвеска терпит удары от ям, которых мы не видим под снегом. Работает в грязи под воздействием реагентов и холода. Весной эти ямы становятся еще больше и глубже, и объехать их в потоке машин порой просто нереально. Поэтому страдают стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Зимние реагенты – это еще один удар по тормозам. Они начинают подклинивать. Диски греются, как будто машина только что с гоночной трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератору, который купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, ну, вполне себе вероятны.
0: Автомобильные факты.
1: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то поизносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок. А потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения. Очистить его от грязи и пуха весной – это лучшая гарантия того, что летом двигатель не перегреется. Друзья, всем, что я только что произнес, пренебрегать не стоит. Напротив, примите это как руководство к действию, и будет всем нам счастье. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля.

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: можно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 26. Пасмурно, ветер восточный 4 метра в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Мам, а мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: Венские 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил расположение добровольческой бригады «Барс Брянск», которая занимается обеспечением безопасности региона. Во время визита руководитель области ознакомился с работой учебного полигона и командного пункта управления. Он также посмотрел, как действуют мобильные огневые группы. Напомню, проходить обучение здесь могут не только наши бойцы, но и защитники со всей страны. Одно из самых главных направлений – это работа с наземным робототехническим комплексом «Курьер». Отмечается, специализированное оборудование уже есть в брянском отряде. Оно работает на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, в образовательном кластере будут развиваться и другие востребованные направления. Радиоэлектронная борьба, беспилотная летательная авиация, медицина и тактика. Егор Ковальчук поблагодарил военнослужащих за профессиональное исполнение обязанностей и вклад в защиту жителей Брянской области. Агропромышленный комплекс Брянской области занял тренд уверенного развития. Этого удалось достичь благодаря стабильным инвестициям. По итогам ушедшего сезона они превысили 2,5 миллиарда рублей. В числе значимых проектов – строительство и запуск второй очереди тепличного комплекса «Журиничи». Помимо этого, проекты агрохолдинга «Мираторг» по переработке мясной продукции и картофеля мощностью до 120 тысяч тонн готовой продукции в год. Весенние полевые работы в нынешнем сезоне получили поддержку в размере 10,5 миллиардов рублей. Важно, что все они вовремя возвращаются, просроченные задолженности нет. Брянские сельхозтоваропроизводители сегодня имеют четкую стратегию деятельности, нацеленную на результат. Добавлю, в очередном наборе школы фермера прошли обучение участники специальной военной операции и члены их семей, благодаря чему в исполнении поручения президента Владимира Путина защитники Родины могут получить новую профессию и открыть собственное дело в агропромышленном комплексе. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия не напрашивается на переговоры с Европой, но готова к ним. В российском внешнеполитическом ведомстве указывают на то, что европейцы ни по каким меркам не могут считаться образцом договороспособности, поскольку именно европейские страны были гарантами в феврале 2014 года, когда в итоге в нарушении договоренностей состоялся госпереворот, а также в феврале 2015 года, когда были подписаны Минские договоренности и полностью провалили эту роль. Как неоднократно отвечала Москва, Европа всеми силами старается сохранить киевский режим, так как он ей необходим для подготовки новой агрессии против Российской Федерации. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европа начинает стремиться к улучшению отношений с Россией, поскольку сожалеют о разрыве, который произошел из-за ошибочного прогноза Европейского Союза, что экономические санкции приведут к быстрому краху Российской Федерации. Объем запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет в России порядка 8 месяцев. Как сообщили в Минздраве, почти 70% всех упаковок лекарственных средств выпускаются отечественными производствами. Свыше 85% жизненно важных препаратов и соответствующего перечня тоже делают внутри страны. Причем значительная их часть производится по полному циклу от фармсубстанции до готовой упаковки. Это снижает зависимость от импорта. Власти делают ставку на дальнейшее углубление локализации, в первую очередь в сегментах высокотехнологичных и инновационных лекарств. Одновременно предстоит нарастить долю собственных разработок, а не только производства уже известных препаратов. Доля лекарств отечественного производства на российском фармрынке в настоящее время достигла 69%. Иными словами, почти 7 из 10 купленных упаковок были выпущены в России. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 25. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 26. Пасмурно, ветер восточный 4 метра в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
5: 12+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: был шанс сравнять счет уже в первом тайме, однако вратарь сине-белых Тимур Акмурзин отбил 11-метровый удар. В самом начале второй половины матча полузащитник Лев Алим упрочил преимущество брянского «Динамо». Таким образом, после 13 игр команда Андрея Кончельскиса заняла в турнирной таблице второе место, имея в активе 23 очка. Следующий матч брянские «Динамовцы» проведут дома. Игра состоится 20 мая. Нашими соперниками станут гости из Краснодара, футбольный клуб «Кубань». Команда Брянской области приняла участие во всероссийских играх сильных. В Курске проходят первые всероссийские комплексные соревнования. В масштабном турнире состязались около 350 атлетов из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской, Белгородской областей, Крыма, Курской области и Севастополя. Вместе с юношами и девушками до 17 лет за командой выступают и взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители определяют по 6 видам спорта: бокс, легкая атлетика, вольная борьба, самбо, дзюдо и практическая стрельба. Брянские спортсмены приняли участие во втором отборочном этапе 13-й летней спартакиады учащихся в России по легкой атлетике. В весовой категории до 49 килограммов Арина Верещатина с суммой двоеборья 124 килограмма получила бронзовую медаль. Также бронзу взяла и Ирина Жирова в весовой категории до 64 килограммов с суммой двоеборья 142 килограмма. В Брянске прошел чемпионат Центрального федерального округа по спортивной борьбе. В соревнованиях приняли участие воспитанники Брянской спортивной школы Олимпийского резерва. Александр Винокуров по итогам состязания взошел на третью ступень пьедестала, завоевал бронзовую награду. Его соратник по команде Данила Гришин стал пятым. В Брянске состоялись межрегиональные соревнования по биатлону. В них приняли участие 60 спортсменов из Брянска, Суземки, Орла, Смоленска, Калуги, Кирова и Козельска. Турнир подарил зрителям и участникам яркие захватывающие игры. Организаторы поблагодарили всех спортсменов за участие и теплую дружескую атмосферу, царившую в зале. Брянские ветераны специальной военной операции поборются за Кубок России по 3D-стрельбе из лука. На одной площадке в Новосибирске пройдет финал Кубка России «Стрельба из лука», дисциплина 3D и чемпионат России. Состязаться будут порядка 180 участников из 26 российских регионов. По итогам будут определены сильнейшие стрелки, которые продолжат бороться за Кубок России. Брянские ветераны спецоперации с большой радостью приняли приглашение и отправились в Новосибирск для того, чтобы показать свои навыки и умения. Брянский путешественник отправился во Владивосток на велосипеде. Андрей Козлов, известный велопутешественник из Жуковки, каждый год отправляется в дальние странствия на велосипеде, внимание, жуковского производства. В прошлом году он доехал до Памира, ранее добрался до монгольской границы, побывал на Кольском полуострове, посетил другие интересные места нашей страны. На этот раз путь Андрея Козлова лежит во Владивосток. За 2 недели пути он уже добрался до Чувашии. О своих впечатлениях Андрей ежедневно рассказывает в своем блоге ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы и занимайтесь спортом. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». И у нас в гостях инспектор управления госавтоинспекции по Брянской области Эльвира Пилипкова. Эльвира, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Очень рада возможности обратиться к слушателям и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения.
3: И, как обычно, после вашего прихода мы озвучиваем последние сводки про аварийность за последнее время, что у нас в этот раз происходило на дорогах города и области.
4: Да, давайте озвучим сведения. За прошедшую неделю на территории Брянской области было зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести.
3: А расскажите, пожалуйста, подробнее о наиболее серьезных происшествиях.
4: Одно из таких ДТП произошло со смертельным исходом 28 апреля в Клинцовском районе. Водитель автомобиля Nissan, двигаясь через перекресток неравнозначных дорог, не уступил дорогу велосипедисту, который имел преимущество. И в результате данного столкновения 81-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП до приезда сотрудников медицинского учреждения.
3: В таких ситуациях хочется обратиться даже больше к велосипедистам, что насколько бы ты ни был прав и сколько преимуществ бы у тебя не было, нужно все равно оценивать ситуацию, убеждаться в безопасности маневров, и мы всегда будем понимать, что машина, она крепче, быстрее, и еще раз повторюсь, сколько бы ты ни был прав, последствия могут быть

0: необратимые.
1: Да, действительно, большинство аварий происходит из-за невнимательности, спешки, либо игнорирования простых правил. Особенно важно быть внимательными на перекрестках, это зона повышенного риска.
0: Сейчас еще сезон самокатчиков начинается, тут, конечно, страшно представить, что может твориться. А что касается пешеходов, насколько часто с ними происходят ДТП?
1: Да, к сожалению, такие факты тоже имеются на территории региона. Один из таких произошел 27 апреля в Брянском районе. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Подросток получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра сотрудниками был отпущен домой для дальнейшего лечения.
0: И делая вывод, что безопасность дорожного движения и ответственность лежит не только на водителях, но и все-таки на пешеходах. Для некоторых это может стать небольшим открытием.
1: Конечно, безопасность на дороге – это общая ответственность. Пешеходы также обязаны соблюдать правила, переходить дорогу только в установленных местах, убедиться в своей безопасности. И особенно важно обращать внимание о том, что дети у нас категория не особо внимательных участников дорожного движения, и родителям стоит проводить с ними профилактические беседы и разъяснять дополнительно правила дорожного движения.
0: Кстати, о профилактике. Какие меры сейчас предпринимаются для снижения аварийности?
1: Мы регулярно проводим оперативно-профилактические мероприятия. Одно из таких прошло на территории Брянской области с 1 по 4 мая нетрезвые водители. В этот период сотрудники госавтоинспекции усилили контроль на дорогах, особенно в местах интенсивного движения, а также на местах аварийности. Главная задача у нас была это выявление водителей состояние алкогольного опьянения и иного опьянения, и также предотвращение возможных трагедий.
0: А насколько актуальна вообще проблема нетрезвого вождения у нас?
1: К сожалению, такие факты на территории региона присутствуют. Управление автомобилем в состоянии опьянения – одна из самых опасных причин ДТП. Водители в состоянии опьянения теряют контроль, замедляется реакция, нарушается восприятие состояния, скорости и расстояния.
0: Судя по всему, что праздники у нас продолжатся. Планируются ли подобные мероприятия в ближайшее время еще?
1: Да, конечно. Аналогичные рейды пройдут в период с 8 по 11 мая. Мы призываем всех водителей заранее сделать правильный выбор и не садиться за руль в состоянии опьянения.
0: А бывает такое, что человек на дороге заметил каких-то странных автомобилистов или просто, проходя мимо, он видит, что человек явно пьяный садится за руль. Что ему делать в такой ситуации? Куда обращаться? Куда звонить? И вообще, какие действия предпринимать в целом?
1: Необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112, либо позвонить в дежурную часть госавтоинспекции по номеру 74 36 84, где сотрудники зафиксируют данный факт и в незамедлительном порядке направят сотрудников госавтоинспекции на место. Очень важно не оставаться равнодушными, иногда один звонок может предотвратить трагедию.
0: Присоединяюсь к вашим словам, если кого-то заметили или чувствуете, что что-то не так, вы тем самым не просто можете предотвратить трагедию, а и спасти кому-то жизнь, в том числе этому человеку, который не самым умным образом поступает и садится пьяным за руль. А вот еще в новостных сводках читал, что была история с преследованием нарушителя. Это звучит как сюжет из фильма. Расскажите, что там произошло.
1: Да, ситуация достаточно напряженная была у нас. 24 апреля в Брянске сотрудники госавтоинспекции подали сигнал о постановке водителю автомобиля Volkswagen Polo. Однако водитель проигнорировал требования и пытался скрыться. В ходе преследования автомобиль был остановлен на автодороге Брянск-Дядьково. За рулем находился 29-летний мужчина без водительского удостоверения с признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило факт опьянения, и в отношении водителя было составлено 13 административных материалов, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.
0: Вот это он, конечно, комбо собрал, еще и машины лишился. Чем вообще могут закончиться попытки скрыться от сотрудников?
1: Очень серьезными последствиями, как для самого водителя, так и для окружающих. Подобные действия создают угрозу жизни и других участников дорожного движения.
0: А давайте подведем итог и поговорим о простых истинах. Какие основные причины ДТП вы могли бы выделить?
1: Основные причины остаются неизменными. Это превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии опьянения и также невнимательность водителей и пешеходов и других участников дорожного движения.
0: И, наверное, еще хотелось бы присоединиться, что сейчас, по сути, уже наступило по погоде лето, выехали на дорогу.
2: Вот еще такой вопрос.
0: Сейчас начало мая, майские праздники, и все мы, кто ездит за рулем, стали свидетелями, что многие мотоклубы открыли уже сезон, да и просто мотоциклисты, которые катаются для себя. Давайте освежим в их памяти, какие основные правила они должны соблюдать.
1: Прежде всего, водители мототехники должны иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Также обязательно регистрировать свое транспортное средство при необходимости. Также использовать защитные шлемы, соблюдение скоростного режима. Также, я думаю, что необходимо отказаться от рискованных маневров, особенно выезд на полосу встречного движения.
0: Про велосипедистов мы сегодня упоминали, и сейчас вообще электрических средств движения их очень много. И, к сожалению, не все, кто пользуется этими электрическими средствами, знают вообще правила дорожного движения, хотя должны еще со школы. Поэтому я призываю быть всех внимательными и помнить, что автомобиль — это средство повышенной опасности, и для того, чтобы у нас не было никаких проблем и происшествий, быть внимательным, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. И давайте вам слово, чтобы вы хотели сказать нашим слушателям в завершении программы.
1: Уважаемые участники дорожного движения, соблюдение правил – это не формальность, а необходимость. Каждый раз, садясь за руль или выходя на дорогу, помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь окружающих. Не спешите, будьте внимательны, уважайте других участников движения и никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения, потому что это чревато последствиями. Берегите себя, своих близких и счастливого вам пути.
0: А вам большое спасибо за эту важную беседу и что приходите к нам. Дорогие слушатели, помните, безопасность на дороге начинается с каждого из нас. Берегите себя, своих близких и будьте внимательны на дорогах. А я напоминаю, что у нас в гостях была инспектор управления госавтоинспекции по Брянской области Эльвира Клепкова. Эльвира, спасибо вам большое.
3: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
4: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru. Или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Записано со слов жителя Брянска Косарева Сергея Вячеславовича в 2011 году. «Я в Бога, сколько себя помню, всегда верил. И в церковь иногда ходил, и молился. Только неосознанно как-то верил. По привычке видно. Но однажды произошел со мной случай, который веру мою окончательно утвердил. Случилось это 16 мая 2009 года в Свенском монастыре. В тот день отмечали праздник иконы Пресвятой Богородицы Свенской и одновременно закладывали храм, который разрушили большевики. В монастырь мы тогда с другом Женькой пришли. Народу собралось много, и прихожане, и священники, и начальство. Даже гости из других городов приехали. А день тогда выдался пасмурный и ветреный. Надвигалась гроза. Было, помнится, и неуютно, и холодно. Я тогда стоял недалеко, в первом ряду, и мне все хорошо было видно. Вскоре началась служба, и запели херувимскую. Народ вокруг притих, из уважения к Богородице и к ее иконе. И в этот самый момент тучи вдруг разошлись, и на место будущего алтаря упал яркий луч света. Это было поразительно. Вокруг тучи мрак, а здесь свет. Все восприняли это как явное чудо, как благословение свыше, а свет вскоре разошелся и на первые ряды, а затем и на всех собравшихся. И всем сразу стало тепло и уютно, и народ повеселел и заулыбался. Все, конечно, поняли, что это Богородица совершила такое чудо. Я тогда прям на душе почувствовал покой и умиротворение. Вот и с той минуты окончательно уверовал. Вот скажите, разве это не чудо? Разве не благодать Божья произошла?
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
2: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 26. Пасмурно, ветер восточный 4 метра в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: регионе 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске утвердили списки участников праймериз «Единой России». Известно, по федеральному избирательному округу на территории Брянской области в праймериз примут участие 18 человек.

0: В рамках ярмарок выходного дня покупатели могут приобрести свежие овощи, зелень, саженцы, цветы, семена и другие товары. Торговлю ведут сельхозтоваропроизводители Севского, Комарического, Брянского, Стародубского, Рогнединского, Суражского, Почепского и Трубчевского районов. Помимо овощей и зелени, жители могут купить сыры, творог, сметану и мед. Посетители отмечают, что приходят на ярмарку за свежим экологическим товаром. Вся продукция местного производства выращена в небольших хозяйствах. Добавлю, сельскохозяйственные ярмарки проводятся с апреля еженедельно. Позднее летом их количество вырастет в несколько раз. Их также откроют вблизи микрорайонов и других точек с большой проходимостью. Объемы производства овощей защищенного грунта в этом году в России опережают прошлогодние. В организованном секторе собрано уже более 560 тысяч тонн тепличной продукции, что более чем на 2,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. В настоящее время в 76 российских регионах работают более 350 тепличных хозяйств общей площадью около 3,5 тысяч гектаров. До 2028 года в России планируется реализовать свыше 27 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых составит порядка 162,5 тысяч тонн продукции в год. Для развития данного направления действует комплекс мер поддержки, среди которых субсидирование процентных ставок, возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, а также селекционно-семеноводческих центров. Российские университеты могут дать абитуриенту до 15 дополнительных баллов за общие целевые индивидуальные достижения. Как сообщили в Миноборнауке, среди оснований могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие знака ГТО, дополнительное образование по профилю, а также прохождение военной службы. За целевые достижения могут начислить 5 баллов при поступлении в бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру, и от 1 до 5 баллов при поступлении в аспирантуру. Их добавляют к сумме баллов за общие достижения. Конкретное число баллов и основания вузу устанавливают самостоятельно. Напомню, для получения аттестата в нынешнем году выпускники должны сдать русский язык минимум на 24 балла, базовую математику на оценку 3. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сейчас в Брянске около 25 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

uns vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного. Интересного.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции Ипарасанов ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный 3 метра в секунду, с порывами до 8. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
4: Реклама.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 11 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика – в тупе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреться.

0: трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератору, который купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, вполне себе вероятны.
1: Автомобильные факты.
0: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то произносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок, а потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения. Очистить его от грязи и пуха весной – это лучшая гарантия того, что летом двигатель не перегреется. Друзья, всем, что я только что произнес, пренебрегать не стоит. Напротив, примите это как руководство к действию, и будет всем нам счастье. Спонсор программы – Дизель-центр. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. Дизель-центр, улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. Дизель-центр – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: Ты.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
2: Дача на связи! Посадку разрешаю!
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все! Для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
3: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
1: Встречаемся в аэро!
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Бывало у вас такое, что вам хочется что-то сделать, ну, например, выучить английский, как сейчас многие мечтают, научиться готовить лучше, еще что-то. И вы вроде бы понимаете, для чего вам это нужно, и вроде бы понимаете, что получите в результате, но не делаете этого. И вы пытались по-разному, и ходили на разные курсы, и с друзьями пытались ходить вместе, и с семьей, и сами, и как-то не получается у вас. Вы пытались найти причины, и не нашли. Задайте себе вопрос, почему у меня не получается? Почему у меня не получается тогда, когда я этого хочу? Но важный момент. Отвечай на него. Пройдите чуть глубже в своих размышлениях и будьте собой чуть честнее. И не говорите, что «ну это лень, это нет времени, я не знаю куда». Вот эти привычные наши такие банальные автоматические отговорки, за которыми мы прячемся. Ответьте себе честно. Дайте себе время подумать. Почему у меня не получается? И тогда у вас появится возможность найти истинную причину того, что мешает вам достичь цели. Возможно, сейчас для вас это не очень значимо, потому что есть более приоритетные, более важные задачи. Например, зарабатывать деньги, обеспечивать семью. Или вы не очень представляете, как эти знания применить. Или на самом-то деле вы это делаете, потому что все делают, и вам не хочется отличаться от других. И когда вы найдете эту причину, вы сможете оценить, насколько эта цель, которую перед собой вы поставили, она для вас действительно важна. Если важна, то вы, я уверен, найдете способ ее достичь. Поэтому, если есть желание, но нет к этому желанию действия, и вы не очень понимаете, что происходит, задайте себе честный вопрос. Почему у меня не получается? И честно, чуть глубже, чем обычно, ответьте себе на него. Это был метод Карлова.
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть.

0: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48. 732.
5: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный 3 метра в секунду, с порывами до 8. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: девочки смеются.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

никак не согреться

0: Инфорадио. В Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил расположение добровольческой бригады «Барс Брянск», которая занимается обеспечением безопасности региона. Во время визита руководитель области ознакомился с работой учебного полигона и командного пункта управления. Он также посмотрел, как действуют мобильные огневые группы. Напомню, проходить обучение здесь могут не только наши бойцы, но и защитники со всей страны. Одно из самых главных направлений – это работа с наземным робототехническим комплексом «Курьер». Отмечается, специализированное оборудование уже есть в брянском отряде. Оно работает на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, в образовательном кластере будут развиваться и другие востребованные направления. Радиоэлектронная борьба, беспилотная летательная авиация, медицина и тактика. Егор Ковальчук поблагодарил военнослужащих за профессиональное исполнение обязанностей и вклад в защиту жителей Брянской области. На Брянщине продолжается комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре дорожники приступили к укладке асфальта на улице Литейной. Отмечается, основные работы ведутся в вечернее и ночное время. Такое решение было принято с целью исключения дополнительных неудобств для водителей, а также отсутствия пробок в часы пик. Днем движение осуществляется в обычном режиме. Полностью завершить ремонт планируют в установленные контрактом сроки. По окончании работ улица Литейная станет более ровной и безопасной для автомобилистов. Все технологические операции выполняются с соблюдением нормы и под контролем профильного ведомства. Напомню, в этом году в Брянске запланировано капитально отремонтировать 38 автомагистралей, из них 11 объектов, переходящие с прошлого года, 27 новых. Кроме того, в нынешнем году запланирован ремонт и строительство 77 дорожных объектов, в том числе одного моста. На эти цели в Брянской области предусмотрено финансирование в размере 5,5 миллиардов рублей. Служба внешней разведки рассказала о наличии у Украины планов по расшатыванию ситуации в России с использованием информации, замаскированной под патриотический контент. Противник развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических каналов, рассылая соответствующие предложения с фейковых аккаунтов от имени лидеров общественного мнения. После приобретения информационное наполнение таких площадок меняется. Они используются для распространения дезинформации и дискредитации российского

корреспонденты готовы стать кондитерами, пекарями, поварами и швеями. Также в списке электрики, сварщики и монтажники. Однако эксперты подчеркивают, между словами «потенциально готов» и «реальной сменой профессии» очень большая разница. Офисные сотрудники не всегда представляют себе настоящий характер такого труда. Массовый переход начинается только в крайних случаях. Пока это скорее тренд на размышление. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Сегодня вечером синоптики прогнозируют в Брянске похолодание до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 15 градусов на отметке. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 7.32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный 3 метра в секунду, с порывами до 8. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хард-рока. Но сегодняшней ночью на могиле в Париже завяли цветы. Значит ли это, что я на свободе до срока? Переделывать мир под конец не резон. Переписывать песни – последнее дело. Завтра я захочу поменять провода на картон, серебро на стекло, ну а душу на тело.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Брянское дерево желания вошло в энциклопедию самых необычных скульптур России. На нем растет большое ухо, а на ветвях сидит ангел с записной книжкой. Дело в том, что сервис путешествий Ту-Ту-Ру представил энциклопедию самых необычных скульптур России. В нее вошел и брянский объект. Напомню, что появилось дерево желаний в советском районе города Брянска недалеко от здания МПСИ в 2015 году. В ухо, расположенное на дереве, нужно нашептать свои желания. Ангел все запишет и передаст дальше для исполнения. Вскоре после установки скульптуры у корней дерева появился 200-килограммовый камень с табличкой «Дерево желаний исполняется». Проверено. Оказывается, камень этот установил житель Сургута, который часто останавливался в гостинице. Россиянам предлагают приехать в Брянск, чтобы подтвердить, попадет ли ваше желание в число исполненных.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный 3 метра в секунду. С порывами до 8. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Ветер, раскачивай деревья снова. Мне нравится это и кажется новой. Такая картина, где воздух и тина.

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выборы губернатора Брянской области состоятся в сентябре нынешнего года. После их проведения и инаугурации избранный глава региона сформирует новый состав правительства. До этого момента текущий кабинет будет работать в прежнем режиме, но уже в статусе временно исполняющего обязанности. Кадровые перестановки коснутся всех министерств и ведомств региона. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической военной обстановке. В связи с этим будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и прежде всего оправдать доверие жителей Брянской области. В Брянске утвердили списки участников праймериз «Единой России». Известно, по федеральному избирательному округу на территории Брянской области в праймериз примут участие 18 человек. Еще 17 кандидатов зарегистрированы по Брянскому одномандатному избирательному округу номер 81. Кроме того, сформирован список участников по Уническому одномандатному округу. Все решения приняты единогласно. Кроме того, сформирован список кандидатов для участия в предварительном голосовании по дополнительным выборам депутатов Брянской областной думы 8-го созыва по Стародубскому одномандатному избирательному округу номер 28. В этот список вошли 7 человек. Решение также поддержано единогласно. Следующим этапом станет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», которое пройдет с 25 по 31 мая. Для участия в голосовании жителям необходимо пройти регистрацию на официальном сайте до 29 мая. Активное обсуждение в Европе возможных переговоров с Россией является большим сдвигом. В Кремле отмечают, Владимир Путин для европейцев близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка. Москва выражает надежду, что среди политиков стран Старого Света все-таки возобладает практичный подход. Как неоднократно подчеркивал глава российского государства, Москва будет готова к этому. Напомню, ранее Владимир Путин выразил мнение, европейские политики специально нагнетают истерию и сознательно вбивают людям в головы страх перед якобы неизбежным военным столкновением с Российской Федерации. Президент подчеркнул, подобные действия продиктованы не интересами населения, а личными или групповыми политическими амбициями. Владимир Путин указал, европейские политические деятели забывают о своей ответственности, руководствуясь сиюминутными выгодами. Объемы производства овощей защищенного грунта в этом году в России опережают прошлогодние. В организованном секторе собрано уже более 560 тысяч тонн тепличной продукции, что более чем на 2,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. В настоящее время в 76 российских регионах работают более 350 тепличных хозяйств общей площадью около 3,5 тысяч гектаров. До 2028 года в России планируется реализовать свыше 27 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых составит порядка 162 тысяч тонн продукции в год. Для развития данного направления

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио. Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
2: Дача на связи. Посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный 3 метра в секунду, с порывами до 8. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика – в топе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреть его до нужной температуры. А кондиционер? Да кто его вообще зимой включает? Когда мороз-то. Летом же вообще все наоборот. Жара, и первое, кто начинает задыхаться, разумеется, это система охлаждения. А еще половина весенних жалоб – это про ходовую. Зимой подвеска терпит удары от ям, которых мы не видим под снегом. Работает в грязи под воздействием реагентов и холода. Весной эти ямы становятся еще больше и глубже, и объехать их в потоке машин порой просто нереально. Поэтому страдают стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Зимние реагенты – это еще один удар по тормозам. Они начинают подклинивать. Диски греются, как будто машина только что с гоночной трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератор, у которого купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, ну, вполне себе вероятны.
0: Автомобильные факты.
1: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то поизносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок, а потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения.

Мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.

0: Авторадио. Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я, ее ведущий, Карлов Андрей.
3: Как боязнь чужого мнения разрушает нашу жизнь? Громкое заявление, но я попытаюсь его объяснить. Представьте себе, живет молодой человек или молодая барышня. В семье у нее, в семье есть определенные традиции, все их уважают, все к ним привыкли, они всем нравятся. Но барышня растет, мужчина растет, у него появляется свое мнение, с какими-то традициями он не очень согласен, какие-то по-прежнему для него важны. И вот они, как в кино, встретились, полюбили друг друга с первого взгляда и поженились. И у них появились свои традиции в этой семье, те, которые они создавали, встречаясь, знакомясь. И тут происходит самое интересное. Часто эти традиции идут вразрез, впрямую или в некий конфликт с традициями семьи. Очень часто мамы и папы считают, что они лучше знают, как должна жить молодая семья. Ведь они жизнь прожили, а эти-то зеленые только поженились, их еще всему учить и учить. И вот тут начинается самое интересное. Если молодые люди не очень устойчивы в своей психике, в своем развитии психологическом, они начинают, с одной стороны, слушать родителей, чтобы их не обидеть, чтобы не вступить с ними в конфликт, и пытаются приносить в свою новую семью свои старые традиции. И тут же они стесняются признаться своему супругу или супруге о том, что они не могут справиться вот с этим родительским давлением. И у них возникает непонимание, потому что вроде бы все было хорошо, мы о чем-то договорились, у нас есть свои традиции, свое видение о том, как надо строить семью, о том, как нам жить. И вдруг, знаете, вот это «вдруг» всегда говорят, вот после свадьбы все изменилось. Вдруг оказалось, что я должен вот это вместо вот этого, она должна делать вот так, а не вот так. И начинаются скандалы, начинаются ссоры, и часто это заканчивается разводом. Почему это происходит? Потому что я не могу сказать родителям: ребята, это моя семья, оставьте меня в покое, части воспитания. Если мне нужен будет ваш совет, я к вам приду. И с другой стороны, я не могу прийти, иногда стесняюсь, иногда не осознаю этого, к своему молодому человеку или к молодой супруге и сказать: мне не хватает сил, чтобы сопротивляться родителям. Они на меня давят, и я хочу, чтобы ты мне помог. И тогда я делаю вот эти вот нововведения из-под тяжка, мне стыдно, как будто бы я взрослый человек, замуж выйти смог, а справиться с родителями не смог. Поэтому и родители, и дети, теперь уже в кавычках, потому что вы взрослые, не стесняйтесь общаться с друг другом, это относится к детям. А родителям не лезьте в новую семью, не лезьте в новые отношения. Это их история и их традиции. Вы можете им только посоветовать или предложить. И вот тогда у вас не будет скандалов с детьми, а семья останется целой. Это был Метод Карлова.
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный 3 метра в секунду, с порывами до 8. Давление в норме 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выборы губернатора Брянской области состоятся в сентябре нынешнего года. После их проведения и инаугурации избранный глава региона сформирует новый состав правительства. До этого момента текущий кабинет будет работать в прежнем режиме, но уже в статусе временно исполняющего обязанности. Кадровые перестановки коснутся всех министерств и ведомств региона. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической военной обстановке. В связи с этим будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, оправдать доверие жителей Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил расположение добровольческой бригады «Барс Брянск», которая занимается обеспечением безопасности региона. Во время визита руководитель области ознакомился с работой учебного полигона и командного пункта управления. Он также посмотрел, как действуют мобильные огневые группы. Напомню, проходить обучение здесь могут не только наши бойцы, но и защитники со всей страны. Одно из самых главных направлений – это работа с наземным робототехническим комплексом «Курьер». Отмечается, специализированное оборудование уже есть в брянском отряде. Оно работает на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, в образовательном кластере будут развиваться и другие востребованные направления. Радиоэлектронная борьба, беспилотная летательная авиация, медицина и тактика. Егор Ковальчук поблагодарил военнослужащих за профессиональное исполнение обязанностей и вклад в защиту жителей Брянской области. В Брянске утвердили списки участников праймерис «Единой России». Известно, по федеральному избирательному округу на территории Брянской области в праймерис примут участие 18 человек. Еще 17 кандидатов зарегистрированы по Брянскому одномандатному избирательному округу номер 81. Кроме того, сформирован список участников по Уническому одномандатному округу. Все решения приняты единогласно. Кроме того, сформирован список кандидатов для участия в предварительном голосовании по дополнительным выборам депутатов Брянской областной думы 8-го созыва по Стародубскому одномандатному избирательному округу номер 28. В этот список вошли 7 человек. Решение также поддержано единогласно. Следующим этапом станет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», которое пройдет с 25 по 31 мая. Для участия в голосовании жителям необходимо пройти регистрацию на официальном сайте до 29 мая. На Брянщине продолжается комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре дорожники приступили к укладке асфальта на улице Литейной. Отмечается, основные работы ведутся в вечернее и ночное время. Такое решение было принято с целью исключения дополнительных неудобств для водителей, а также отсутствия пробок в часы пик. Днем движение осуществляется в обычном режиме. Полностью завершить ремонт планируют в установленные контрактом сроки. По окончании работ улица Литейная станет более ровной и безопасной для автомобилистов. Все технологические операции выполняются соблюдением нормы и под контролем профильного ведомства. Напомню, в этом году в Брянске запланировано капитально отремонтировать 38 автомагистралей, из них 11 объектов, переходящие с прошлого года, 27 новых. Кроме того, в нынешнем году запланирован ремонт и строительство 77 дорожных объектов, в том числе одного моста. На эти цели в Брянской области предусмотрено финансирование в размере 5,5 миллиардов рублей. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 25-27 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра, ртутного столба ветер восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачевы – известные русские художники, которые родились в деревне Чугуновка, а выросли в Бежице Брянской губернии. Оба они обучались живописи в Москве. Впоследствии работали вместе и по отдельности. Имеют множество наград. Их работы выставляются не только в России, но и в музеях других стран. Основной темой творчества братьев Ткачевых всегда была русская деревня. Ее природа, жители, картинки из жизни. Они сами связывали это с тем, что детство их прошло в Чугуновке. Музей братьев Ткачевых открылся в 1995 году, но не там, где они жили, потому что их дом был разрушен во время войны. Поэтому выбрали другое здание, небольшой особняк начала 20 века неподалеку от бывшего родового гнезда.
1: История рядом. Слушай подкасты «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.
3: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, я

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
5: Дача на связи! Посадку разрешаю!
6: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
7: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
8: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
9: Встречаемся в аэро!
10: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: два радио.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333. Код города 48 32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

появилась дороги на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты молчал.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Катапульт. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В Брянске 8 вечера.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выборы губернатора Брянской области состоятся в сентябре нынешнего года. После их проведения и инаугурации избранный глава региона сформирует новый состав правительства. До этого момента текущий кабинет будет работать в прежнем режиме, но уже в статусе временно исполняющего обязанности. Кадровые перестановки коснутся всех министерств и ведомств региона. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической военной обстановке. В связи с этим будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и прежде всего оправдать доверие жителей Брянской области. В Брянске утвердили списки участников праймериз «Единой России». Известно, по федеральному избирательному округу на территории Брянской области в праймериз примут участие 18 человек. Еще 17 кандидатов зарегистрированы по Брянскому одномандатному избирательному округу номер 81. Кроме того, сформирован список участников по Уническому одномандатному округу. Все решения приняты единогласно. Кроме того, сформирован список кандидатов для участия в предварительном голосовании по дополнительным выборам депутатов Брянской областной думы 8-го созыва по Стародубскому одномандатному избирательному округу номер 28. В этот список вошли 7 человек. Решение также поддержано единогласно. Следующим этапом станет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», которое пройдет с 25 по 31 мая. Для участия в голосовании жителям необходимо пройти регистрацию на официальном сайте до 29 мая. Активное обсуждение в Европе возможных переговоров с Россией является большим сдвигом. В Кремле отмечают, Владимир Путин для европейцев близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка. Москва выражает надежду, что среди политиков стран Старого Света все-таки возобладает практичный подход. Как неоднократно подчеркивал глава российского государства, Москва будет готова к этому. Напомню, ранее Владимир Путин выразил мнение, европейские политики специально нагнетают истерию и сознательно вбивают людям в головы страх перед якобы неизбежным военным столкновением с Российской Федерации. Президент подчеркнул, подобные действия продиктованы не интересами населения, а личными или групповыми политическими амбициями. Владимир Путин указал, европейские политические деятели забывают о своей ответственности, руководствуясь сиюминутными выгодами. Объемы производства овощей защищенного грунта в этом году в России опережают прошлогодние. В организованном секторе собрано уже более 560 тысяч тонн тепличной продукции, что более чем на 2,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. В настоящее время в 76 российских регионах работает более 350 тепличных хозяйств общей площадью около 3,5 тысяч гектаров. До 2028 года в России планируется реализовать свыше 27 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых составит порядка 162,5 тысяч тонн продукции в год. Для развития данного направления действует комплекс мер поддержки, среди которых субсидирование процентных ставок, возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, а также селекционно-семеноводческих центров. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 25-27 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра, ртутного столба ветер восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

еще не ломоть отрезанный, хоть с утра не всегда и трезвый, и ничем особо не жертвуя, и ничем.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика. В топе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреть его до нужной температуры. А кондиционер? Да кто его вообще зимой включает? До мороза. Летом же вообще все наоборот. Жара, и первое, кто начинает задыхаться, разумеется, это система охлаждения. А еще половина весенних жалоб – это про ходовую. Зимой подвеска терпит удары от ям, которых мы не видим под снегом. Работает в грязи под воздействием реагентов и холода. Весной эти ямы становятся еще больше и глубже, и объехать их в потоке машин порой просто нереально. Поэтому страдают стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Зимние реагенты – это еще один удар по тормозам. Они начинают подклинивать. Диски греются, как будто машина только что с гоночной трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератору, который купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, ну, вполне себе вероятны.
0: Автомобильные факты.
1: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то поизносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок, а потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения. Очистить его от грязи и пуха весной – это лучшая гарантия того, что летом двигатель не перегреется. Друзья, всем, что я только что произнес, пренебрегать не стоит. Напротив, примите это как руководство к действию, и будет всем нам счастье. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: Страсть. Это рок. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 732.

0: 2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Изменения неизбежны. Казалось бы, эта простая и очевидная мысль вызывает у нас часто тревогу, непонимание и, самое главное, сопротивление. И именно поэтому часто возникает то, что многие называют психологической болью, неустроенностью, дискомфортом и так далее. Как это происходит? Когда мы живем, у нас формируются некие стереотипы, представления о том, что такое семья, что такое успешная работа, о себе, о других людях. Это можно называть образы, это можно называть убеждения, это можно называть стереотипы, как угодно. Но все это формирует нашу картину мира, наше представление о мире, обрастает связками, взаимодействием. Мы, исходя из этих картин, рисуем свое будущее, строим какие-то планы и так далее. И вот в какой-то момент происходит изменение. Даже те люди, которые скажут, что у них в жизни ничего не происходит, не могут сказать, что у них нет изменений. Как минимум, у нас меняется возраст. Хотим мы этого или нет, но мы взрослеем. Отсюда меняются привычки, отсюда меняются вкусы, появляются дети, вырастают дети, уходят из родительского гнезда и так далее. Много-много-много больших и маленьких изменений. И самое глупое, что можно делать, это пытаться удержать старый образ в голове. Образ мышления, образ жизни, свои представления о будущем. Именно вот этот разрыв между реальностью, которую вы видите после изменений, и тем представлением, что у вас есть в голове, он и вызывает дискомфорт, он и вызывает ту самую внутреннюю психологическую боль. Вы не хотите меняться, а реальность уже поменялась. И поэтому надо подстраиваться. И не всегда хочется. Что делать? Помните, что изменения неизбежны. Поэтому чем раньше вы начнете подстраиваться, в хорошем смысле этого слова, под те изменения, которые происходят в вашей жизни, тем вам будет комфортнее. Жизнь, скажу банальность, как река. Она постоянно течет. Значит, вам постоянно что-то нужно менять, подстраивать, улучшать в ней, от чего-то отказываться, в зависимости от того, что с вами происходит. И вот тогда этой психологической боли, этой неустроенности будет минимум у вас. Тогда вы будете постоянно находиться, с одной стороны, в комфорте, а с другой стороны, у вас постоянно будут какие-то новые изменения, новые перемены, интерес к жизни и, как следствие, удовольствие. Поэтому меняйтесь, не бойтесь этого и помните, изменения неизбежны. Это был метод Карлова.
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро!
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87.9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выборы губернатора Брянской области состоятся в сентябре нынешнего года. После их проведения и инаугурации избранный глава региона сформирует новый состав правительства. До этого момента текущий кабинет будет работать в прежнем режиме, но уже в статусе временно исполняющего обязанности. Кадровые перестановки коснутся всех министерств и ведомств региона. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук обозначил ключевые задачи на новом посту. Глава региона подчеркнул, перед брянским субъектом федерации стоят серьезные вызовы, особенно в текущей политической военной обстановке. В связи с этим будут приложены все усилия для того, чтобы добиться необходимых результатов и прежде всего оправдать доверие жителей Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил расположение добровольческой бригады «Барс Брянск», которая занимается обеспечением безопасности региона. Во время визита руководитель области ознакомился с работой учебного полигона и командного пункта управления. Он также посмотрел, как действуют мобильные огневые группы. Напомню, проходить обучение здесь могут не только наши бойцы, но и защитники со всей страны. Одно из самых главных направлений – это работа с наземным робототехническим комплексом «Курьер». Отмечается, специализированное оборудование уже есть в брянском отряде. Оно работает на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, в образовательном кластере будут развиваться и другие востребованные направления. Радиоэлектронная борьба, беспилотная летательная авиация, медицина и тактика. Егор Ковальчук поблагодарил военнослужащих за профессиональное исполнение обязанностей и вклад в защиту жителей Брянской области. В Брянске утвердили списки участников праймерис «Единой России». Известно, по федеральному избирательному округу на территории Брянской области в праймерис примут участие 18 человек. Еще 17 кандидатов зарегистрированы по Брянскому одномандатному избирательному округу номер 81. Кроме того, сформирован список участников по Уническому одномандатному округу. Все решения приняты единогласно. Кроме того, сформирован список кандидатов для участия в предварительном голосовании по дополнительным выборам депутатов Брянской областной думы 8-го созыва по Стародубскому одномандатному избирательному округу номер 28. В этот список вошли 7 человек. Решение также поддержано единогласно. Следующим этапом станет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», которое пройдет с 25 по 31 мая. Для участия в голосовании жителям необходимо пройти регистрацию на официальном сайте до 29 мая. На Брянщине продолжается комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре дорожники приступили к укладке асфальта на улице Литейной. Отмечается, основные работы ведутся в вечернее и ночное время. Такое решение было принято с целью исключения дополнительных неудобств для водителей, а также отсутствия пробок в часы пик. Днем движение осуществляется в обычном режиме. Полностью завершить ремонт планируют в установленные контрактом сроки. По окончании работ улица Литейная станет более ровной и безопасной для автомобилистов. Все технологические операции выполняются соблюдением нормы и под контролем профильного ведомства. Напомню, в этом году в Брянске запланировано капитально отремонтировать 38 автомагистралей, из них 11 объектов, переходящие с прошлого года, 27 новых. Кроме того, в нынешнем году запланирован ремонт и строительство 77 дорожных объектов, в том числе одного моста. На эти цели в Брянской области предусмотрено финансирование в размере 5,5 миллиардов рублей. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 25-27 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра, ртутного столба ветер восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Всем было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфирах.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: один.
1: В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика. В топе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
1: Автомобильные факты.
2: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреть его до нужной температуры. А кондиционер? Да кто его вообще зимой включает? Когда мороз-то. Летом же вообще все наоборот. Жара, и первое, кто начинает задыхаться, разумеется, это система охлаждения. А еще половина весенних жалоб — это про ходовую. Зимой подвеска терпит удары от ям, которых мы не видим под снегом. Работает в грязи под воздействием реагентов и холода. Весной эти ямы становятся еще больше и глубже, и объехать их в потоке машин порой просто нереально. Поэтому страдают стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Зимние реагенты — это еще один удар по тормозам. Они начинают подклинивать. Диски греются, как будто машина только что с гоночной трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератору, который купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, ну, вполне себе вероятны.
1: Автомобильные факты.
2: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то поизносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок. А потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения. Очистить его от грязи и пуха весной – это лучшая гарантия того, что летом двигатель не перегреется. Друзья, всем, что я только что произнес, пренебрегать не стоит. Напротив, примите это как руководство к действию, и будет всем нам счастье. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
3: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже сто лет не слышно здесь. Ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет.

снова зеркало врет, по утрам уверяя, ты просто сегодня немного не в форме, но

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. Ясно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

доброе, что потеряли мы, кто помнит здесь. Я выбираю мир, где места нет войне. Мир, что уже нет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. Ясно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 7-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегации и члены правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку —

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. Ясно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

моих прошлых лет порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет.

узнаю. И зеленая кровь оживляет ее, только сердце стучит, уже не мое. Нынче все лепреконы, а также сатиры, люди, волки, медведи и даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы.